0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Радио Р. За нас говорит музыка.

0: большой его историей.
1: Давай посидим вечерком вдвоем на лавочке, малов на лавочке, да,
0: ты такая.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. Виа Литува планирует в августе завершить работы на автомагистрали Вильнюс-Понивежис в районе Таранди. Однако сам тоннель пока не откроют. Сначала необходимо спроектировать и построить новую систему отвода дождевой воды. Конкретной даты открытия пока нет. Проект затянулся после выхода частного инвестора, а недавний ливень показал серьезность проблемы. Новый туннель оказался затоплен. В конце августа в Литовском регионе могут рассмотреть объявление экстремальной ситуации из-за скопившихся отходов. По словам мэра Друскиненко Ричарда Самолинаускаса, за неделю накопилось уже более 1000 тонн. А примерно через месяц объем может приблизиться к разрешенному пределу в 3000 тонн. Проблема связана с мусорным кризисом в Вильнюсе. Вильнюсская когенерационная электростанция сейчас не принимает отходы из Литовского региона, поскольку ее мощности направлены на столичный регион. В Клайпедском районе ремонтируют мост в Ланкупяе. Осенью работы начнутся и на мосту в Дитуве. Мост в Ланкупяе длиной 130 метров считается самым длинным висячим мостом в Литве. Во время ремонта проход для пешеходов полностью закрывать не будут. Мост в Дитуве сейчас находится в плохом состоянии, поэтому жители просят им не пользоваться. Его ремонт планируют начать в октябре. С августа клиенты ГИОС в Вильнюсе, которые отказались от бумажных счетов, будут получать по электронной почте не только сумму к оплате, но и сам счет в PDF. Раньше его нужно было искать в системе самообслуживания. Изменится и оформление счетов. Информацию обещают сделать более понятной. Счета за июль придут до 14 августа, а в дальнейшем, как обычно, до 10 числа каждого месяца. После повышения цен на общественный транспорт Вильнюс за год получил около 11 миллионов евро дополнительных доходов от продажи билетов, пишет ЛРТ. При этом осенью у города все еще могут возникнуть проблемы с транспортом. Компании Вильнюс и Шассис Транспорта ежедневно нужно выпускать 512 автобусов и троллейбусов на маршруты, а сейчас она может обеспечить только 490. Из-за этого на 25 маршрутах интервалы могут увеличиться на 9-11 минут, а в день не выполняется около 280 рейсов. Мэрия обещает решить проблему за счет аренды транспорта и обновления парка.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики предупреждают нас, что сегодня ветер будет порывистый, достаточно сильный. Местами возможны кратковременные дожди, а температура воздуха плюс 18, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Приветствуем, дамы и господа. У нас на календарях... Ну, какое это уже?
2: 11 августа, вторник.
1: Да, утро вам доброго. Значит, мы вот наконец-то во всеоружии с Веринкой вчера как трепались. Вообще, лишь бы не работать, лишь бы разговаривать. Такое ощущение, что мы год с ней не виделись, и надо все новости рассказать. И просто, а на самом деле, ну, пару дней.
2: Пару дней не виделись, да.
1: Ну, новостей накопилось в нашей-то жизни.
2: Ну, видишь, ты у нас, оказывается, турист.
1: Ну, Это когда я в Санта-Маньягу вот эту по дороге пойду.
2: Да. Пойдешь пешком сам, да?
1: По Маньягу вот эту вот, да. Это вот все. Знаешь, когда? Ты! Я как паломник, знаешь что?
2: Да.
1: 300-800 миллионов шагов. Кстати, вот я вот по Висагинесу, давай. Много гулял. Ну, там 20-25 тысяч шагов.
2: Да, ну, молодец.
1: Достаточно... Ну, большое количество пешком проходил, а там мне говорят, ну, там как бы автобусы не ходят. Ну,
2: так то есть, там все так ходят, да?
1: Да.
2: Значит, ты там не герой.
1: Так, я не к этому. Потому что я привычный, понимаешь? И поэтому я, мне легко. А вот, но я и до этого хожу. А я вот мой товарищ...
2: Опять-таки?
1: Ну, говорит, ноги у меня болят, говорят, гудят.
2: У лялечки твоей, да?
1: Да. Понеси меня. Я говорю,
2: Так он для чего лялю свою брал? Она его носила.
1: Твоя правда. Ну, что делать? В общем, друзья мои, ты вот много ходишь?
2: Я очень. У меня две прогулки в день бывают.
1: Ну, тут замечательно. Да. Вечерняя. Я знаю.
2: Дневная.
1: Днем ты сейчас еще ходишь?
2: Да.
1: А как же дневной сон?
2: Ну, вот... Либо до, либо после, раскачаться, оно же как.
1: Класс, восхищаюсь.
2: Я вообще и на спорт сейчас снова возвращаюсь. Вот был перерывчик, сейчас возвращаюсь.
1: Ну, вообще восхищаюсь.
2: Да. Молодцы, вот форму разница. Выбираю.
1: Это правильно, это правильно.
2: С чего надо начинать поход на спорт? С формы новой. Но. Поэтому, девчонки, кто к лету не успел...
1: Ну, готовимся к следующему, да?
2: Ну, давайте к осени.
1: Ну, да.
2: Чего? Давайте готовиться к Новому году, в конце-то концов.
1: Ну, да. В платьишко-то надо влезть.
2: Вот ты часто... Так мы и так все влезаем. Там, знаешь, это проблема платья, что она не того размера. Mm-hmm. А вот ты часто обновляешь спортивную форму свою?
1: Нет. Ну, я майки меняю. Ну, то есть у меня что-то одни шорты, в принципе. Есть вторая пара.
2: Новинку какую-то...
1: Нет.
2: Приобретать планируете?
1: Нет. Это вот если моя какая-нибудь парадная майка уходит на нет, я ее перекину. Она теперь становится спортивной.
2: Я правильно понимаю, что когда-нибудь вот эта футболка маркиз новой Вилли, она перейдет на спорт?
1: Совершенно верно. Ну, который, знаешь, там, не жалко, если я там очень хорошо пропаю, какой-нибудь день ног, и я думаю, боже мой, как она пропотела, и ты потом снимаешь эту майку, думаешь, ну вот, так вот.
2: Пусть у вас сегодня не будет дня ног, а будет классный летний день.
1: Да, действительно, давайте, утро начинается вместе с программой «Соль и перец».

0: Радио Р.
1: Дамы и господа, гороскопы на 11 августа. Давайте пройдемся по всем знакам зодиаков. Овны. Займитесь только знакомыми делами, которые не требуют лишних раздумий. Новые задачи сегодня вряд ли принесут удовольствие.
2: Тельцы, не ищите сегодня смысла жизни. Лучше займитесь простыми делами или наведите порядок дома.
1: Близнецы, остроумие поможет наладить отношения с близкими. Главное, не переборщить и никого не обидеть.
2: Раки, финансовые вопросы будут решаться легко, но... Следите за словами. Лишняя фраза может создать проблемы.
1: Львы, день отлично подходит для новых знакомств. Даже случайная встреча со временем может оказаться очень полезной.
2: Девы, сегодня работать вместе с кем-то будет непросто. Лучше по возможности заниматься делами самостоятельно.
1: Весы, развлечения в сомнительных местах радости не принесут. Лучше отложить их на потом.
2: Скорпионы, цель уже близко, но потребуется еще немного усилий. И не расстраивайтесь, если результат придет не сразу.
1: Стрельцы, даже хорошие намерения могут вызвать неожиданную реакцию. Не обижайтесь, если ваше предложение не оценят.
2: Козероги, может появиться новое увлечение или хобби. Полученные навыки обязательно пригодятся вам в будущем.
1: Водолеи, хорошо подумайте о последствиях своих поступков. Сегодня особенно легко допустить неприятную ошибку.
2: И рыбы, будьте максимально осторожны. Даже небольшая небрежность сегодня может привести к серьезным неприятностям.
1: Это были предсказания на сегодняшний день. Дамы и господа, если вдруг вам не понравилось, ну, гороскоп какой-то не тот. Что мы делаем, Эвелинка?
2: Мы его меняем.
1: На какой-то тот.
2: Тот. А можете выдумать себе и сами.
1: Да.
2: Знаете, мы тоже тут не профессора.
1: Да, знаете.
2: Нам что интернет написал, то мы и прочитали.
1: Неправда, нам звезды подсказали. Может, вам они просто нашептывают что-то другое.
2: Для всех звезды разные. Вот для кого-то Галь Гадот, а для кого-то Тимоти Шаломе.
1: Между прочим.
0: Теперь на Радио Р.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Значит, друзья, у нас программа...
2: Стена объявлений.
1: Да, программа «Ищу тебя». Вот это знаменитая, знаете. Сейчас должна пойти такая вот какая-то странная музыка.
2: Заставочка, да.
1: Заставочка. Но суть. Значит, мы... У нас поиски. По большей части у нас, я когда вот говорю, это у Велины.
2: Да.
1: Потому что я как будто ничего не ищу, но я сейчас по ходу буду придумывать, что я ищу.
2: Итак, первое. Это прям задание от моего деда. Нам официально, нашей семье, нужен новый нотариус. Вот. С нами был долгое время один нотариус. Теперь, к сожалению, нам приходится его поменять. И вот мы ищем нотариуса по семейным различным делам. Где-то там чего-то переписать, где-то там чего-то заверить, где-то
1: что-то
2: там
1: кому-то завещать, дай бог.
2: Оформить и так далее. Поэтому если вы классный специалист, который желательно разговаривает еще и на трех языках, было бы супер.
1: Или вы помощник нотариуса,
2: да.
1: Вы можете рекомендовать своего нотариуса. И сказать, что вот он хорошо справляется со всем чем, вот в это. Потому что не только нотариусы, но и помощники зачастую делают длинную часть
2: работы. Главное
1: в
2: Вильнюсе.
1: Вот, да, желательно.
2: Желательно в Вильнюсе, чтобы было поближе.
1: Угу.
2: Вот, второе. Перелистываем таблицу объявления, ищем дальше. Билеты на Джессику Шай на 29 августа в субботу. Пожалуйста, вдруг, если у вас завалялись два билета...
1: А ты вот с чужим человеком пошла бы?
2: Ну, я бы хотела... Тогда три надо билета, чтобы с чужим, понимаешь? Mm-hmm. С чужим вообще без проблем бы пошла. Главное, мне два билета добыть.
1: Понятно, окей.
2: Вот.
1: То есть ты могла бы в компанию с кем-то вписаться?
2: Я уже нашла сайт, где официально через паспортные данные у действительно людей, которые продают реальные билеты, можно было бы купить, но там билеты от 100 евро уже. И я думаю, я могу, конечно, какому-нибудь там Поносу, Марионосу, Миктавичу заплатить эти 100 евро, но, с другой стороны, я ж могу и вот нашим слушателям передать за реальные билеты.
1: Вот, ищет Эвелина билеты.
2: На Джессику Шай.
1: 29 Джессика Шай. Тем временем, вот Гиндра Зукас идет на концерт Кастетоса.
2: Да.
1: И там билеты еще есть. Странно, что...
2: Странно, да?
1: Странно, что вы...
2: Казалось бы, где Кастетос, а где Джессика?
1: Да, и я иду на следующей неделе. Если вас интересует, у вас Эрастераса. Будет концерт, я его жду, вот, не знаю, вот я в июне.
2: Ну, лето.
1: Ну, вот все лето его жду с большим удовольствием, просто вот невероятно. И еще я купил билет на Балтос Варнос в ноябре.
2: Это я знаю.
1: Святой Катрины. И размышляю, может, 1 сентября на G&G Синдиката сходить.
2: Надо ходить тебе на концерты. Посмотри, какой ты заряженный после Висогенеса вернулся.
1: Ну, давай мы еще скажем и объявим о том, что и Старый театр приглашает вас на постановку «Дяди Ваня», которая в усадьбе Мракучей проходит.
2: Да.
1: Вот, мы с Эвелиной...
2: Идем.
1: 20-го
2: числа.
1: Мы уже получили, собственно говоря, билетики.
2: Да.
1: И вот мы двигаемся. А еще 20-го к нам Роберт Духневич придет на эфир.
2: Кстати, да.
1: Вот. Двое будет в прямом эфире отвечать на ваши вопросы.
2: Что за день будет прекрасный, 20-го?
1: На ваши вопросы. 20 числа, 20 августа мы договорились. Он придет к нам в эфирную студию в 8 часов и в час посвятит ответам на ваши вопросы. Если что, друзья, на любом языке.
2: На польском, на литовском, английском, на русском.
1: Мы говорили вот таким образом, чтобы у нас нету в это. Просто мы ведущие на...
2: Италия. Maybe.
1: Si.
2: Si,
1: мы переведем Google Translate is working.
2: Да.
1: Как говорит.
2: French. Знаменитые французские поля Вильнюсского района.
1: Да, да.
2: Вдруг?
1: Да. Так что вот немножко вот объявлений вам. Ну, плюс с четверга Эвелинин подкаст выходит.
2: Да, год по нотам хотел сказать. Это в субботу мы возобновляем снова год по нотам, и у нас будет такой выпуск. Пристегните просто ремни. Как шутят у меня дома, пока я писала данный выпуск, это если нет бюджета на свадьбу, можно включить год по нотам.
1: Ну, будет свадебный, давай раскроем.
2: Да, будет свадебный выпуск, классный, с традициями, со статистикой, с различными историями. Будем говорить и о кино, будем говорить и о литовских необычных свадьбах. И, конечно, будем слушать свадебную музыку.
1: Ну, будет классно.
2: Два часа.
1: Да, и мы подведем как раз в пятницу итоги свадебных песен. Наверняка победитель попадет
2: 100%.
1: В эту музыкальную подборку.
2: Дел не в проворот.
1: Ах, только успевай.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр соцзащиты и труда Инга Ругиненя готовит план дополнительного повышения пенсии на ближайшие 2 года. По закону, в 2027 году они должны вырасти примерно на 8,5%. Это о пенсиях. Но за счет дополнительных средств СОДРа рост хотят довести как минимум до 10%. Сейчас средняя пенсия по старости составляет около 750 евро, а при необходимом стаже около 810.
1: Между тем, Министерство окружающей среды поручило Вильнюсскому центру чрезвычайной ситуации за 3 дня подготовить новый долгосрочный план распределения отходов Вильнюсского, Утянского и Алитовского регионов. Замминистра Гедри Ричкуте подчеркнула, кризис с отходами в Вильнюсе не должен решаться за счет других регионов. Сейчас Вильнюсская ТЭЦ принимает только отходы Вильнюсского региона, из-за чего в Алитовском регионе к концу августа может возникнуть экстремальная ситуация.
2: Мэр Вильнюса Валдос Бенкунскас заявил, что понимает обеспокоенность Алитовского региона, где из-за ограничений на сжигание отходов к концу августа могут заговорить об объявлении экстремальной ситуации. Однако, по его мнению, проблему не стоит драматизировать. Угу. Вот так вот. Другие регионы могут временно складировать подготовленные к сжиганию отходы, как сейчас делает Вильнюс. Главная проблема сейчас – нехватка мощности для сжигания отходов, сказал мэр. Сейчас Вильнюсская ТЭЦ из-за технических ограничений может сжигать до 450 тонн отходов в сутки.
1: Министр соцзащиты и труда Инга Ругиненя прокомментировала идею своей предшественницы вернуть дискотеки, чтобы молодым людям было проще знакомиться. «Я люблю танцевать. Если присоединитесь, можем потанцевать вместе», сказала министр. При этом она подчеркнула, что для решения демографических проблем власти прежде всего готовят изменения в законах, в том числе новую модель отпуска по уходу за ребенком.
2: Ну а астроном Вильнюсского университета Казимирас Чернис с коллегами дал открытым астероидам название Нида и Швентой в честь Ниды и реки Швентой. Это один из самых красивых, одни из самых красивых мест Литвы, и мне приятно называть астероиды в их честь, рассказал ученый. Всего Чернис с коллегами с 2004 года назвал более 150 астероидов, около 100 из них получили литовские или связанные с историей Литвы названия.
1: О погоде. Сегодня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Будет ветрено, на западе порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио зарядись энергией на все лето.
1: Значит, я обращаюсь немым взглядом. Это даже вот тут, знаете, есть преимущество работы шестой год
2: подряд
1: да. в одном коллективе, Маша, маленьком. Да, это когда тебе даже вопросов задавать не надо. И я обращаюсь взглядом вот перед выходом к Велине, типа, о чем мы будем говорить? И она просто на меня смотрит и говорит, ну давай расскажем, что мы гипертоники.
2: Если это так называется, я не знаю.
1: Не тектоники, нет. Просто у нас вот как будто бы синхронизация происходит, и мы чувствуем себя одинаково
2: плохо из-за погодных условий.
1: Ну, как нам кажется, понятно, мы не специалисты.
2: Так и есть.
1: Ну вот, то есть
2: все налицо. Давление падает, голова болит, выспаться мы не можем, мы не жалуемся, мы просто перечисляем. Если вы с нами... Вы не расстраивайтесь.
1: Команда, мы гипертоники.
2: Мы гипертоники?
1: Мы так называем. Может быть, это не это называется. Я тоже не знаю. Давай погугли,
2: что вообще гипертоник.
1: Ну, как будто название подходящее для нас. Если это какая-то болезнь, которая не связана, простите нас, мы не хотели никого обидеть. Нам просто название как будто бы звучит.
2: Гипертоник. Человек, который регулярно страдает от повышенного артрия. А мы наоборот.
1: Как сейчас? Напиши, спроси.
2: Наоборот.
1: Мы не гипертоники тогда. Друзья, простите, мы вас напутали. Так?
2: Гипотония.
1: Вот, мы гипотоничики.
2: Гипотоники мы.
1: Гипотоники, вот. Спасибо большое. Так вот, не знаю, в какой команде вы, гипертоников или гипотоников?
2: Но главное, чтобы вы были с нами.
1: Да, вы были с нами. Погода, ну, невероятно. Но на нас с Веринкой просто невероятно давит. Я спать хочу, я уже проснулся, хочу спать. Это я не знаю, когда у меня со мной было, когда я выспался, пошел в 9 баиньки. Мне супруга говорит, так, давай еще книжку почитай. Я говорю, книжку почитай. И все, и выключился. Ну понимаешь, вот. Утром проснулся и уже хочу сразу спать. Это что, это где такая справедливость? Это где такое продают? Я хочу обратно. Мне у меня возврат. Забирайте обратно.
2: Такую сверхспособность.
1: Я хочу утром просыпаться и быть бодрым, веселым. То, что я сейчас болтаю, это из последних сил.
2: Да.
1: Потом...
2: Но тем временем, вашими молитвами, как говорится, держимся. Юрий сегодня в программке «Buy me a coffee» нам сделал презент.
1: Презент. Спасибо огромное. Напоминаю, можно оставлять нам на чай. Да. Так что, друзья мои, если вдруг что, вперед. И с песней все явки и пароли.
2: Телеграм-канале наши, «Соль и перец».
1: Вот, огромное вам спасибо, что вы с нами. Вчера... Значит, на нашей странице Facebook подписывайтесь, Радио Р, если что, выложили такой пост. Значит, наш администратор Юлиана выставила пост, в котором говорит, а покажите ваши фотографии со звездами. Я сегодня с утра просыпаюсь, я вчера не видел этого поста.
2: Да.
1: Просыпаюсь, думаю, ну, надо посмотреть, с кем там наши люди. А там, слушай, каждая третья наша фотография с тобой. Я так думаю, что это такое? Мы не звезды. Мы...
2: Метеоры.
1: Спасибо за настолько резкое придуманное слово.
2: Эти, которые свалились.
1: Вот. Мы никогда не отказываемся фотографироваться. Ну, я нет.
2: Гендерас нет, а у меня выхода нет.
1: Приходится, да, приходится это терпеть. Вот, ну, мы не звезды, друзья.
2: Ну, нет.
1: Ну, нет.
2: Ну, ты, может быть,
1: нет. Мы люди, которые сопровождают вас на работу или в рабочее время, если у вас есть возможность.
2: Обслуживающий персонал.
1: Именно
2: нам
1: так.
2: Каждый раз начальник говорит, вы там это...
1: Вы обслуживающий персонал, вот так вот говорит он нам. Так что давайте утро обслужите нам до 11 часиков.
2: И там потом шнай отсюда.
1: И мы как официанты носимся. Ладно. То есть, если у вас есть какие-то фотографии со знаменитостями...
2: Выкладывайте,
1: нам просто безумно интересно. Я очень слежу, мне очень безумно. Там очень много Катажины, ей пламенный
2: привет. Науседа есть.
1: Прикинь, просто ни с того, ни с сего вдруг.
2: Нам вот нужно фотку с Новседой.
1: А зачем тебе фотография с Новседой?
2: А просто, знаешь, вот...
1: Чтобы была?
2: Чтобы он потом, это вот я со звездой.
1: А, это чтобы он мог выложить.
2: Да.
1: Хорошо, давайте просыпаемся вместе с нами и пытаемся бодриться.

0: Итак, дамы и господа, свадебные песни. У нас последний четвертьфинал.
1: Волнительно.
0: Волнительно, но мне кажется, выбор очевиден.
1: Ну, давай. Давай попробуем. А вдруг? А вдруг бывает чудо, и белое платье победит?
0: Ну, хорошо. Какие по песне сражаются?
1: Ой, сегодня «Чай вдвоем», «Белое платье». Платье белое, специально.
0: Ну, вот ну хорошо, я второй раз поставлю, чтобы не было специально. Такой родной. Ставить второй раз?
1: Да не надо. Не все надо. Уже поняли, что ты подножку группе
0: «Чай
1: вдвоем» ставишь.
0: Нет, ни в коем случае. В
1: против «Чай вдвоем» сегодня Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Выпьем за

0: как будто мы утром сидим, кофе пьем.
1: Ну да.
0: И я так думаю.
1: А, только вот именно кофе, знаешь, там...
0: Кофе. Ну, никаких... мы и за любовь всегда с тобой пьем.
1: Только кофе.
0: И у тебя хрустальная слеза.
1: Ну, само...
0: дрожит утром.
1: Это да. 052-305-005. Доброе утро. Здрасте. Как зовут вас?
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Бажена.
1: Бажена. Бажен, смотрите, у нас две песни. Значит, Игорь Николаев и «Чай вдвоем». Какая песня вам больше нравится?
2: Ну, давайте выпьем за любовь.
1: Туда. Так, давайте. Окей, окей.
0: Давайте, Бажена.
1: Давайте, Бажена, выпьем за любовь. Вы что сейчас сегодня с утра пьете? Чай, кофе?
2: Кофе.
1: Кофе, значит,
0: ну все, чин-чин.
1: Значит, чин-чин, кофе за любовь. Все, принято. Бажен, спасибо большое за ваш голос. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Виктория.
1: Виктория. Виктория, значит, вы с утра что выпиваете, скажите, пожалуйста?
3: Обычно чай или воду.
0: Чай или воду.
1: Чай или воду. А что обычно, вот чаще всего?
3: Воду.
1: Воду.
0: Чокаться водой будем получать.
1: Чокаться водой, значит, супер. Ну, хорошо. Виктория, а по поводу песен? Вот за какую голосуете?
3: Я за Игоря Николаева.
1: За Игоря Николаева, конечно. Так. Тоже выпьем за любовь. Водичка, значит, все принято. Виктория, вам огромное спасибо. Хорошего утра и хорошего настроения. Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте.
1: Здрасте, кто позвонил?
4: Денис.
1: Денис. Денис, очень приятно. Денис, как у вас дела, как настроение?
4: Все хорошо, рабочее.
1: Рабочее.
0: Где работаете, Денис, если не секрет?
4: Дорожная работа.
0: Так на вас весь город держится.
1: Или это нам кидать вам претензии, что там яма, там яма. Или вы к этому не имеете никакого отношения?
4: Мы их ремонтируем.
1: Вы их ремонтируете, значит, не имеете отношения.
0: Вы
1: вилюсь,
0: правильно, Денис?
4: Что?
0: Вильнюсе.
4: Вильнюсе.
0: Сложная, сложная работа. Очень много же где чинится сейчас дороги. Сложно, тяжело?
4: Ну, нелегко. Моментами бывает, и можно отдохнуть.
0: Водители вот эти раздражают, которые туда им, сюда им ездят, покоя не дают.
4: Очень страшно раздражают.
0: Страшно. А смотрите, Денис, у меня такое предложение. А если бы вам предложили работать, вот, допустим, ночью, но двойная ставка, вы бы согласились?
4: Так мы работаем ночью.
0: Вы и ночью работаете?
1: Так, Боже, Денис, это вы нам после работы звоните?
4: Не, ну мы и ночью, и днем работаем.
1: То есть в зависимости от смены, совпадает. Понятно. Тяжелая работа, Денис, вам терпения, держитесь.
0: И всем вашим сомкомандникам привет.
1: Командникам, всем дорожникам пламенной приветы от нашей программы. Давайте, Денис, голосовать. Игорь Николаев или «Чай вдвоем»?
4: Чай вдвоем.
1: Принято. Вот. Спасибо большое. Можно и втроем, Денис, правда, если вдруг собраться?
4: Конечно.
1: Само собой, все.
0: Вот.
1: Спасибо, Денис, вам. Спасибо за звонок. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Диана.
1: Очень приятно. Диан, скажите, пожалуйста, вот у нас есть Игорь Николаев, у нас есть «Чай вдвоем». Какая вам песня больше нравится?
5: Чай вдвоем.
1: Принято. 2-2. А вдвоем, втроем, в пятером какая компания лучше всего?
5: В пятером.
1: Чем больше, тем лучше, да?
5: Да.
1: И класс. С подружками, конечно, да? Засесть?
5: Ну, конечно.
1: Чтобы всех мужчин обговаривать.
5: Нет, и с мужчинами тоже.
0: С мужчинами тоже обговаривать.
1: И мужчин, да, тоже. А со всеми подружками при них же этих мужчин и обговорить.
5: Да, это очень интересно.
1: Да, согласен. Принято, спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Так, решающий голос.
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Доминик.
1: Доминик. Очень приятно. Смотрите, у нас такой решающий момент, и от вас зависит, какая песня пройдет следующий этап. У нас два голоса у Игоря Николаева, два голоса у «Чай вдвоем». Какая песня проходит следующий этап?
6: Может, выпьем за любовь?
1: Выпьем за любовь. Игорь Николаев.
0: Вы, главное, за рулем не пейте.
1: Да, вот за рулем поосторожней, да? Хорошо? То есть, ну, как бы, смотрите.
6: Там сестра рулит.
0: А, сестра рулит.
1: Только поэтому вы можете себе позволить.
0: Так у вас извозчик, Доминик, есть?
1: Понятно.
0: Вы важная личность.
1: Вези меня куда-нибудь.
0: Круто.
1: Ну, класс. Спасибо большое, что позвонили. Спасибо, что проголосовали. Итак, друзья, выпьем за любовь, Игорь Николаев. 3-2 сражение. Я думал, 3-0 будет.
0: Но.
1: А, нет. А,
0: это еще потому, что ты подножку поставил группе
1: Чеф Вайл. Ни в коем
0: явно
1: случае.
0: Сидел, клипы их смотрел в 2000-х и завидовал. Вот бы мне торт.
1: Капли дождя по мостовой. Вот это вот, где кап-кап вот это все звучит.
0: И они в рубашках с торсом. И ты такой, мне тоже мама такой торс.
1: Обещала, она купит мне в следующем году. Вот это вот. Все тоже. Вот, я приду, мне брат, знаете, какой торс принесет? У вас такого торса и не было. И мама
0: это
1: такая...
0: телевизор говорит.
1: И мама говорит, да, я тебе тортик принесла, как ты и просил. Я торс просил. Да, Игорь Николаев, выпьем за любовь прямо сейчас в нашем эфире.

0: в рабстве. Радио Р. Лови энергию лета.
1: Новости от из Кремниевой долины. Вот. От одной специалиста, CEO там какой-то суперской организации, которая бизнес построила на...
2: Ну, вот на вот этих фау-фау.
1: Фау-фау. Значит, и она рассказала мудрую мысль. Я когда вчера Эвелине закидываю вечером эту новость, она говорит, ну, это все правда. По ее словам, зумеры, современное поколение зумеров, не может добиться покупки недвижимости, квартир и всего сопутствующего, просто потому, что у них слишком много соблазнов в качестве перекусов. То есть они всю... Вот бумеры лишены были этого всего.
2: Ну, у вас там что, яблоко в огороде, да, и то бесплатное.
1: Да, а так, ну, не было ни мармеладных каких-нибудь перекусов, ни чипсиков разнообразия, ну, невероятного какого-то.
2: Попкорн вот у вас в кино был?
1: Не было.
2: Ну вот, понимаешь?
1: Я тебя раскрою, до 93-го кино не было в Литве.
2: А, ну вот. Ну, на что вы тратились? И на что?
1: Да, совершенно, совершенно. На жвачки в киоске.
2: Ага, эти жвачки не 10 центов литовских стоят.
1: Вот. Ну, я тебе просто говорю,
2: это вот сейчас в евро, это я даже не знаю сколько.
1: Вот. И, в общем, что огромное количество, теперь много соблазнов, и поэтому все зумеры тратят деньги на вкусняшки и мармеладки, и поэтому не могут накопить на первый взнос на квартиру.
2: Ну, все. И вот тут очень она акцентирует на том, что мы покупаем кофе, заказываем еду.
1: Да.
2: И ходим по различным местам заведения фастфудов и тратим деньги. Я совсем абсолютно согласна.
1: Да, слишком много соблазнов. Путешествия, границы открыты.
2: Да.
1: Это вообще вам не дает ничего делать.
2: Да.
1: Это же, ну...
2: Мы, ну, как бы в замкнутом круге.
1: Да. Это действительно это бремя путешествий по Португалии носить на себе.
2: Не была на материковой.
1: Ну, я образно, ну, на острова поехать, извините, в Карибском бассейне.
2: Да.
1: Это такое бремя, которое ты просто должен нести и проносить. Это не то, чтобы нам. Нам-то это все легко давалось.
2: Конечно, вам выдавали. Я могу вот так апеллировать.
1: Ну, в моем случае нет, но да.
2: Нет, так вы вообще то поколение, которое вам и не выдали, а некоторым твоего возраста обещали уже.
1: Да.
2: Вам не выдали, и вы еще в кризис прожили. Еще и нечего было покупать вам.
1: Да.
2: Благо и не за что было.
1: И продуктов особо не было, знаешь, разнообразия. То есть я помню, знаешь, этот странный очень такие 90-е какие-то года, когда ты в магазин заходишь, и понимаешь, звучит как-то очень странно, это то, что я с насмешкой сейчас в этот, нет, ни в коем случае там не смешно, но я помню, что я с мамой прихожу в магазин, а там просто только банки горошка, понимаешь? И я такой думаю, ну да, ну, наверное, вот тогда помню, что, наверное, ну так вот живут люди. И там где-то у кого-то обмен за и какой-то там что-то, базары процветали. То есть это какие-то странные времена были. Ну,
2: вот, видишь? Такие.
1: А сейчас, конечно...
2: А сейчас вот только выйди.
1: Ты только выйди в какой-нибудь магазин, и ты просто посмотри количество мармеладных медвежат.
2: Да. Все вкусные.
1: Нет, тогда, то просто количество.
2: У вас, наверное, горошек был так себе. А сейчас?
1: А сейчас? Там 13 сортов этого горошка. Одной только фирмы, понимаешь? Да. Этих фирм 40, знаешь, вот стоят.
2: Да, соблазнов очень много. При этом я не могу сказать, что мы, ну, прям очень расхлябаны. И у нас еще, знаешь, вы миллениалы постольку поскольку. Вот это дети 90-х, вас еще чуть-чуть сурово. Отдавалось все последнее, но при этом в ежовых рукавицах. Зумеров же воспитывают. Куда ни глянь, всем родители помогли. Мы там подсветились. Оп, и наш Гришка теперь в квартире. Все,
1: да, понимаешь? Да, интересно.
2: Поэтому зумеры мы-то, да, вот вы, миллениалы.
1: Нет, я в плане того, что, понятное дело, там ругать поколение, это вот я наконец-то соглашусь с этим, каждое из поколений, как бы не совсем правильно. Давай так.
2: Ругать поколение? Ты наконец-то это понял?
1: Ну, так я вот тебе вот наконец-то соглашусь, сказал тебе. Это не значит, что я в дальнейшем с тобой буду соглашаться. Это сейчас, вот на данном этапе, на данном выходе я с тобой соглашусь. Что у каждого очередного поколения появляются свои проблемы.
2: Преграды, да?
1: И свои какие-то преграды.
2: У вас пустые полки в магазинах, у меня дешевые авиабилеты.
1: Да, это у каждого свое. И каждый с этим как-то, каким-то образом переживает. Я даже
2: согласна.
1: Я даже не знаю, над кем потрунивали сейчас, по большей части.
2: А по теми, по другими.
1: Да.
2: Ну, вот такие вот особенности поколений.
1: Вот. Так что, если бы не мармеладки, ты бы давно в замке жила.
2: А я абсолютно. Ты мне прислал новость. Я с 14 лет, с 13, покупаю кофе в кофейне. Потому что в 2007 году был кофейный бум. Получается, к 2011-2012 кофейни все раскрутились. Да. Они были на каждом шагу, как и сейчас. Только это были сетевые чаще всего. У нас не так много сетей. Все вы знаете, о чем мы говорим. Мы с подружкой пойти купить большой латте карамельный макиято за там, я не знаю, сколько, в евро уже было, за каких... 3 евро тогда.
1: Ну, жизнь.
2: Понимаешь? Вау!
1: Понимаю.
2: Потом, конечно, в столовой ты идешь бесплатный обед получать, потому что тебе государство выписывает, так гордишься этим. А потом все деньги тратишь на вот эту вот химозу. Вот,
1: я просто подумал, ну, что вот сейчас, ну, мои дети.
2: Бабл-ти.
1: Да, бабл-ти. То есть абсолютно. Это просто какое-то помешательство невероятное.
2: Да, бабл-ти.
1: Бабл-ти вот каких-то... Ну, это потому что, ну, нету сейчас вот кофейного вот такого
2: настроя.
1: Нет, все спад ушел.
2: Да.
1: То есть, ну, скоро...
2: Уже нечего пить кофе.
1: Ну, как будто бы да.
2: Уже для Альфа они такие все, мы там бабл-тиш, пупти,
1: пупти. Интересно живем, вот. И об этом, конечно, рассуждаем. Далее у нас новости о концертах, кино и обо всяком другом поболтаем.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министр внутренних дел Мартинас Кателинас считает, что для приезжающих в Литву иностранцев стоит установить требование выучить литовский язык до определенного уровня за установленный срок. Я и сам вижу в Вильнюсе, что русского языка на улицах действительно стало больше, сказал министр. По его словам, одновременно нужно решать и проблему интеграции жителей страны, которые за 36 лет независимости так и не научились свободно говорить по-литовски.
1: Между тем, Сейм рассматривает предложение запретить подросткам младше 16 лет самостоятельно пользоваться соцсетями. Однако Министерство культуры предлагает дождаться общих правил ЕС, чтобы литовские нормы им не противоречили. По опросу Baltijos tyrimai ограничения для несовершеннолетних поддержали бы 75% жителей Литвы. При этом 40% опрошенных школьников и студентов выступили против таких ограничений.
2: Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас обратился в департамент госбезопасности и полицию с просьбой оценить, представляет ли российский рэпер Алишер Моргенштерн угрозу национальной безопасности и общественному порядку. Артист планирует концерт в Вильнюсе 31 октября. Ранее суд отменил 10-летний запрет на его въезд, поскольку при его введении не было оценки Департамента госбезопасности. Нарушение можно исправить и отстоять принципиальную позицию, заявил Бенкунскас, призвав после новой оценки вновь запретить рэперу въезд в Литву. Напомним, Моргенштерн иноагент, и в Россию ему тоже путь заказан. Но Бенкунскас вот решил сразиться и оттянуть историю с мусорным кризисом.
1: Он вчера транспортным кризисом.
2: Он вчера выдал максимально 6 новостей, он лично выдал, вот давая во все стороны, авось вот поменьше про мусор вы меня будете и транспорт спрашивать. Вот примерно так.
1: Литовские разведслужбы заняли 18 место среди 21 европейской страны в рейтинге, составленном после консультации с 60 экспертами из 25 стран. Эстония оказалась на 8 месте, Польша на 9, а Латвия на последнем, 21. Первое место заняла британская МИ-6, следом расположились разведслужбы Франции и Нидерландов.
2: Французский студент Хакаро Валле пробежал в Вильнюсе 27 километров, чтобы привлечь внимание к диабету первого типа, его ранней диагностике и дискриминации людей с хроническими заболеваниями. Сам Валле живет с диабетом, и этим летом в рамках инициативы Just Did It намерен пробежать по 27 километров во всех 27 столицах ЕС. Ну, то есть вот Эстонию пробежал, соответственно, Латвию пробежал, теперь вот, ну, Ригу, Таллин, Ригу и вот Вильнюс, 27 километров. Я хочу превратить спортивный вызов в важное и заметное послание, рассказал он.
1: О погоде. Сегодня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, гроза. Будет ветрено, на западе порывы достигнут 18 метров в секунду. Днем температура воздуха до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Мы двигаемся вперед семимильными шагами. И, конечно, наша программа построена на трех столпах. Значит, один столб – это путешествие, которое чаще всего Эвелина
2: закрывает собой, да.
1: Еда. Ну, понятное дело.
2: Наше общее дело.
1: Общее, да. И столпы мероприятий и развлечений. Ну, и плюс, конечно, потрепушечки. Там еще маленькие такие столбики, чтобы не свалился наш вот этот вот гранитный камень здоровенный.
2: В груди.
1: Ну, конечно, там камешек, а что-то... Мы же сухари с тобой.
2: Да, да.
1: Вот, но, друзья, значит, развлечения. Вот к ним мы сейчас двигаемся в этом часу. И я наткнулся вчера на мероприятие, на которое стоит, наверное, обратить внимание всем любителям рэпа.
2: Ох!
1: А что ты думала?
2: Ох!
1: Ну, конечно.
2: Он такой, сейчас про такое мероприятие расскажу, про такое расскажу.
1: Значит, Джинджи Синдикатос, ну, точнее, Сварос, вот, Кастетос и еще ряд деятелей создают рэп-оперу.
2: Вау, так.
1: По Джорджу Орвеллу 1984.
2: Круто.
1: Будет большая рэп-опера 28 ноября.
2: Угу.
1: Вот. Ну, то есть они покажут, почитают рэп. Все это будет в стихах, стихотворные рифмы рэпер. Я думаю, что в дальнейшем это будет в этот. Как есть всякие рок-оперы, типа «Иисус Христос, суперзвезда», и вот у нас Мариона Смекутавичус любит, Кастетис Юрати, вот недавно была рок-опера. А тут рэп-опера. Ну, что как бы для Литвы, ну, неожиданно.
2: Пойдешь, да?
1: Ну, я вчера увидел объявление и подумал, боже, ну, я же рэпер. Я рэпер. Мам, я рэпер. Вот это.
2: Да.
1: Ты у меня самый талантливый рэпер. Вот этот вот.
2: Лэпил.
1: Ты такой лэпер, что... Мама, смотри какой. Да, ой, внучек, ты рэпер. Вот это вот. Это ж я рэпер.
2: Это все детство, да, тебя так?
1: Все детство.
2: Сюкали.
1: Обожали меня. Кормили и говорили, рэпер, молодец какой. Вот, ну, так и живу. Вот,
2: просто
1: занимательно, что такое придумали, потому что до этого я, ну, на самом деле, не слышал, что про рэп-оперу.
2: Да, мы, кстати, недавно, ну, месяц, может, назад с тобой обсуждали, что вот группе Каста нужно было бы что-то уже такое этакое выдать, чтобы удивить, потому что, понятное дело, что ребята на волне, музыка пишется, концерты даются, все как бы супер, но хотелось бы от них увидеть уже что-то такое па-пам, где они в Праге с симфоническим оркестром.
1: Ну, или что-то такое, да.
2: Забубенили какое-нибудь сверхшоу. А тут, пожалуйста, Синдикатос как будто нас подслушал, такие...
1: Точно! Делаем рэп-оперу.
2: Класс.
1: Вот. Я не знаю, насколько это хорошо получится. Ни трейлеров, ничего, кроме плаката, пока ничего нету.
2: Угу.
1: Вот, ну и объявление даты. Но, видимо, сейчас они репетируют, делают и так далее и тому подобное.
2: Ну, вот ты пойдешь на концерт его? 18-го ты же идешь на концерт.
1: Да.
2: Там.
1: Когда рэпер...
2: Что там?
1: Когда там рэпера
2: это будет? Вам не нужен рэпер?
1: Рэпер. Я как рэпер рэперу хочу сказать вот этот вот знаменитый.
2: И да. Ты, может, Женьку своего протолкнешь, ну, рэпера.
1: Ну, да, у меня во мальчишка есть.
2: Хороший.
1: Вот это вот.
2: И он там на подпевке в 10-м ряду.
1: Да, ну просто забавушка. Забавушка. Не знаю состава полного, но вот знаю, что Кастетос и вот Сварос, вот они делают. Как это, что это, ну, поживем, увидим. Видимо, классно будет.
2: Ну, будет.

0: Радио Р.
1: Так, пока я вот рассказывал про рок-оперу, Эвелина рассказывает, я говорю, папа, придержи коней, расскажешь нашим радиослушателям. Она нашла очередной сериал про хоккеистов.
2: На прайме. Значит, называется сериал «Вне кампуса». Мальчишки, кому за 40, вы можете не слушать, потому что это абсолютно девчачий сериал. Там есть хоккейная команда, там есть на что посмотреть и с чего брать пример, но при этом там абсолютно вот классическая американская история, студенчество. Она закомплексованная, учится на стипендию на композитора классической музыки. В этом же кампусе есть хоккейная команда. Он, значит, великий, могучий наследник хоккейного престола. И вот их сталкивают две проблемы. Он должен помочь ей соблазнить рок-музыканта. Она должна ему помочь защитить оценку. И вот получится ли у них сделать так, чтобы они друг другу помогли? Или же они влюбятся? Потому что что один, что вторая, там, ну, хорошо там все. Состав бомбически красивых людей. Просто идеально выверенный сериал по всем канонам вот этих 2000-х мелодрам. Все точечки расставлены, песни вставлены. Ну, вау, просто потрясающий услада для меня 30-летней посмотреть, вот так вздохнуть, чтобы мое студенчество не так все было, и насладиться картинкой.
1: Но замечательно. Без кампуса?
2: Вне кампуса.
1: Вне кампуса. Вот, если что, проследите. Что же касается «Свежачка»,
2: так.
1: Ну, это пару месяцев этот сериал наверняка
2: да,
1: существует.
2: Да.
1: Есть совсем свеженькие работы. Например, будет сериал «Мауриньо» про знаменитого футбольного тренера Жозе Мауриньо. Он за свое время, кого он только... Манчестер он тренировал, Барселону он тренировал. Челси он тренировал.
2: Интера Сазукаса тренировал.
1: Рому тренировал. Значит, ну, то есть, кого он только не тренировал, да. Под его эгидой, соответственно, все, ну, многие знаменитые футболисты этот, ну, и некоторые считают его гениальным тренером, некоторые недолюбливают. Ну, вот о его биографии, соответственно, биографической сериал
2: круто.
1: На Netflix выходит сегодня. Ну, а завтра появляется сериал, которого я жду. Это «Джек Ричард», четвертый сезон. Значит, я читал книжек 15 про Джека Ричера. Ли Чайлд есть такой детективный романист. Он сделал книжную серию про военного полицейского, который теперь живет.
2: Я просто я так вздыхаю, потому что я посмотрела, кто играет главную роль.
1: Да. Он и по книге двухметровый здоровенный шкаф, который...
2: 60-летний мужчина?
1: Нет, куда-то в 60, ему около 35-40.
2: Все. Я просто написала «Джек Ричард», мне Тома Круза сразу.
1: Да, но Том Круз снимал, хотел очень сняться в главной роли, но Том Круз 1.65 м, понимаешь?
2: Я и думала, что это тут рассказываешь.
1: Нет. Это Алла Ричсон играет вот современную обработку сериальную, и этот сериал хит «Прайма». Ну, то есть там невероятно. И вот каждый сезон лучше остального. То есть смело можно смотреть вне контекста, потому что каждый отдельный сезон – это отдельная история. Вот. И эту книжку я читал, я знаю, чем там закончится. Он становится в метро свидетелем загадочной смерти женщины. Она ему выдает кое-что.
2: Ага.
1: Он, не могу рассказывать.
2: И говорит, иди туда, не знаю куда.
1: Да. И теперь он хочет разгадать, почему она умерла, что и как. Угу. Его цепляет, а это оказывается, конечно же, мировой заговор.
2: Конечно.
1: Потому что ты знаешь, что в метро все мировые заговоры происходят.
2: Да.
1: Как все решения глобальные по Литве происходят в 6-м Г в автобусе, который идет Новая Вильня. Центр,
2: да.
1: Вот там все решается.
2: А там так и есть.
1: Ну, так я и говорю. Ну, так вот,
2: давай.
1: Все глобальные заговоры тоже происходят в метро. Поэтому, если вдруг нет, посмотрите. Первые 3 сезона просто. Первый великолепный. Второй чуть-чуть мне как будто бы...
2: Не дожали.
1: Слишком много героев. Они решили добавить его сослуживцев. И это, мне кажется, расстроило всю иллюзию того, что он... сам всем своими мозгами решает, а не силой. И третий сезон вернули, и четвертый, я надеюсь, книжка-то отличная. опять вернутся на обычные рельсы, и будет классно. Вот, завтрашнего дня...
2: Джек Ричард. Стартует. У вас до завтра есть вот возможность посмотреть первые три сезона.
1: Первый посмотрите. Если понравится, можете сразу смело смотреть четвертый.
2: Там второй, третий вообще не важно.
1: Нет, можно смотреть, но в плане того, что если вдруг вот вы хотите очень свеженькое что-то посмотреть.
2: Понимаете? А еще вы можете начать готовиться к сентябрьским премьерам. Так, например, Slow Horses. Если вдруг еще не смотрели «Медленные лошади» или там, перевод? Да, да, да.
1: «Хромые кони».
2: «Хромые кони», вот это вот заговор стойла. Вот есть сериал, прям правда. Сейчас будет выходить пятый сезон уже в сентябре. Поэтому вот если хотите прям подготовиться...
1: Я вот за него переживаю, потому что там шоураннер сменился. Ну вот на этот сезон.
2: А ты не переживай.
1: Ну да, действительно, не стоит переживать.
2: Ты не переживай.
1: Зачем переживать?
2: Если можно не переживать. Я вот тоже переживала за «Дом дракона». Еще не досмотрела третий сезон, а там, пожалуйста, 9,2 оценка.
1: Ну да.
2: У сериала, у третьего сезона. Хотя второй сезон
1: ну,
2: был...
1: Так, ну так себе, откровенно скажем.
2: Ну, а Джордж Мартин вообще где со своим концом вот этой «Игры престолов»?
1: Вообще, я не понимаю. По рукам надо...
2: И тянет, и тянет.
1: По рукам надо дать просто, чтоб писал бы, там, приковать его, понимаешь? Не понимаю.
2: Вдохновение, видимо, нет. Надо тебе выезжать к нему.
1: Ну, он еще и сказал, что он оставит наследникам требование, чтобы никто, кроме него, не мог дописать концовку.
2: Ну, дядька,
1: ну... То есть оставит вообще просто книжный цикл без концовки, потому что, ну, вряд ли он ее допишет. Ему под 80 этот, и он...
2: То ли еще будет.
1: Так он сейчас сериал пишет, четвертый, он говорит, ответнулся от основной, и сейчас вот про «Рыцарь Семи Королевств»,
2: да.
1: Он четвертую повесть пишет, чтобы, ну, создателям сериала было что снимать в четвертом сезоне. Понимаешь?
2: Видишь, деньги захватили.
1: Деньги! Денежки, денежки. Там сидят такие с хлыстами, бьют его по плечам. Давай, пиши.
2: И деньги ему бросают.
1: «Игра престолов» закончилась. Именно. Ладно, все, это мы так просто болтаем. Двигаемся вперед.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Так, напоминаем вам о наших соцсетях. Значит, мы есть всюду, где только есть соцсети.
2: И интернет.
1: Интернет. Ты заходишь в Инстаграм, тык-тык-тык, пальтом-пальтом, Радио Р. Чупо-ля, вот они.
2: Это было специальное обращение Гинтерса к иностранным инопланетным нациям.
1: Да. В любую из соцсетей, которые вы только не заберетесь, Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Spotify, Фейсбук, Телеграм-канал, всюду есть Радио Р. Подписывайтесь, подключайтесь, ставьте лайки, комментируйте.
2: Поддерживайте нас.
1: Да. Плюс есть отдельно, конечно же, отдельная планета, ответвление, вот этот маленький спутник, который вертится вокруг Радио Р. Это телеграм-канал «Соль и перец» с двумя президентскими позициями. Значит, Эвелина и я там единственные администраторы, единственные владельцы. Какие люди?
2: Да.
1: Ну,
2: якобы начальники.
1: Ну, конкретно вот этих постов, да.
2: Да.
1: Я почему-то сразу подумал, что пост — это вот когда ты не ешь ничего. Вот.
2: Этого мы точно не начальники.
1: Нет, это не начальник этого
2: хоть
1: поста.
2: Хоть раз постился?
1: Ни разу.
2: Я тоже нет.
1: Ни разу. Было, что если вот я вдруг где-то отравился, могу не есть день.
2: Это не пост.
1: Ну, почти. Нет?
2: Знаешь, а ты не входишь в кластер этих людей, которые... 23-го, ну все, нельзя есть
1: нет,
2: мясо.
1: Нет, нет,
2: и
1: нет.
2: Вот они почему-то 23-го не едят мясо,
1: нет,
2: принципиально.
1: Нет, я не вхожу. Ну, видимо, я просто очень люблю поесть, поэтому, ну, наверное...
2: А рыбный день 24-го?
1: Нет, 24-го, да. Нет, в гостях только рыба, но с утра я могу навернуть себе бутербродик с колбасой или сосисочку. Ну, то есть, никто это не отменял, знаешь, ну, постом, но как бы за столом праздничным, да, так-то... Ну, извините, но я безбожник. Ну, не то, чтобы безбожник, но то есть, ну, я вот такой, такой я человек. Ну, не могу. Ну, не научили меня. Не научили поститься, понимаешь? Ну, что? Ничего не могу поделать.
2: Может, к старости.
1: Нет, может быть...
2: Придет.
1: Может быть, придет с пониманием, когда там совсем уже повернусь на проверке своем здоровье, о том, что откажусь от мяса. Ну, вдруг придет. Я верю.
2: Не от мяса, а от сосисок. Хотя бы.
1: Вот от всего мяса, кроме сосисок, понимаешь? Ну, сосиски,
2: потому и сейчас что... какая-нибудь бабушка тебе берет и говорит, а какое мясо в сосисках? Ну, гитарюля, да, ешь и так.
1: Да,
2: ну.
1: Да. Нет, ну, в плане, вполне вероятно, потому что
2: я... Молочные, да, сосиски? С горчицей. Ой, балдеж, балава. Да,
1: балдеж, просто не говори, просто рассказывай.
2: Вот там Юра скинул деньги сегодня, вот пойдем сосиски есть с тобой.
1: Слушайте, потрясающе.
2: Юра скинул деньги в Buy Me a Coffee. Вы тоже можете следовать.
1: Да, и оставлять нам на чай. Мы вот на сосиски собираемся потратиться. Почему бы нет? Нет, идея в основном такая. Если вы говорите, слушайте, они так все время про пироги, я им привезу пирогов, но лень к нам ехать.
2: Да. Ну, слушайте,
1: да.
2: Технологии идут вперед.
1: Да, мы готовы сами съездить за этим пирогом.
2: Это как минимум. Как максимум, вы готовы зайти в приложение, мы готовы тоже там вам передать привет, даже музыку включить, которую вы хотите. Главное, чтобы вы нас поддерживали, были рядом.
1: Спасибо большое за это, мы вам безумно-безумно благодарны. Сегодня чуточку ленивый эфир получился.
2: Ну, какой есть.
1: Вот, как будто бы мы...
2: А мы изначально почти сразу же, да, спустя час, мы обозначили, что нам сегодня тяжело, что погодные условия не позволяют двум дельтапланам летать так высоко, как хотелось бы.
1: Но завтра будет новый день, и мы сможем летать еще выше и сильнее.
2: Все ближе, чем ближе к выходным, тем больше лета на самом-то деле. По яблокофонам, как ты бы назвал, мой телефончик, айфончик, у нас вообще... Субботу 27, воскресенье 27, пятницу 23. Балдеж.
1: Ну,
2: как же хорошо, что я еще и в пятницу взяла отгул.
1: Ты, оказывается, в пятницу отгул взяла.
2: А был календарь висит перед тобой. И там уже крестик на 14 стоит. 1000 лет в обед.
1: Ну нет, ну так надо, мне надо сообщать отдельно, в отличие от календаря. Здрасте, пожалуйста. Нет, ну тогда я тоже беру отгул на пятницу. Не знаю, как начальник на это посмотрит. Все, я тоже с пятничным отгулом.
2: На море поедем вместе тогда, давай.
1: Нет, ты едь.
2: А ты не хочешь на море?
1: Нет, не
2: люблю. Я бы тебя завезла на море.
1: Не, ну что я там буду делать?
2: Гулять. Кстати, пристыдите, дорогие клайпичане и наши морские слушатели. Гинтерес на море не был. Тысячу лет. В Клайпеде,
1: правда,
2: вообще ни разу не был. Вроде
1: был,
2: как.
1: Был я в Клайпеде. Просто...
2: То, что ты был, знаешь, в стране, которой уже давно нет, в Клайпеде, это значит, что ты там не был.
1: Ну, надо, чтобы вот что-то...
2: Мэр Вайткус, что, зря там все копает, перекопает, все чинит,
1: строит. Ну, наверное, не зря. Думаешь, для меня?
2: Ну, конечно, для кого-то.
1: С другой стороны, да.
2: Тоже один Вайткус, что другой. Они встречаются на пересечении, вот где дорогу сейчас сделают, развязки эти... Уже, дай бог, побыстрее вам там все построят. И говорят, ну, когда же Гинтарюля приедет? Когда же приедет проконтролировать? Все для него, да для него. Праздник мороженого, гонки. Как еще его завлечь? А вы сделаете фестиваль сосисок.
1: Хорошо. Ну, Висаги, у нас вот фестиваль пельменей сделал. Смотрите, я сразу приехал. С опозданием.
2: Но приехал.
1: Так что тут, знаете, ну, только едой можно заманить. Хорошо. Друзья, спасибо большое, что вы были с нами. Мы еще новости почитаем, но с развлекательной частью эфира на сегодня все. Услышимся с вами завтра.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое интересное.
2: Фермерам хотят компенсировать часть расходов, выросших из-за подорожания топлива и удобрений. Министр сельского хозяйства Кестутис Можейка сообщил, что подавать заявление не придется, деньги планируют перечислять автоматически по имеющимся данным. Средняя выплата может составить около 3500 евро, а получить помощь фермеры смогут в октябре-ноябре.
0: Голоса регионов.
1: Спикер Сейма Йозас Воликас призвал власти Тракайского района пересмотреть решение о преобразовании двух школ с польским языком обучения в отделение других гимназий. «Все правовые основания для решения вопроса есть», – заявил Оликас, добавив, что ситуация влияет и на отношения с Польшей. Власти Тракая, в свою очередь, объясняют реорганизацию сокращением числа учеников, ростом расходов на содержание школ и требованиями законодательства.
2: Жители Вильнюса теперь могут заранее выбрать время посещения центра обслуживания клиентов самоуправления и не ждать в живой очереди. Записаться можно на сайте registratsiya.vilnius.lt. Без предварительной записи посетителей продолжат принимать в обычном порядке. В центре доступно более 300 услуг от декларирования места жительства до вопросов пособий, компенсаций и медицинского страхования.
1: На месте Большой синагоги на улице Вокичу археологи впервые раскопали значительную часть центрального зала. Две большие колонны вокруг возвышения для чтения Торы и ранее неизвестные элементы пола 19 века. «Это своего рода возвращение домой», – рассказал руководитель раскопок археолог Йонас Селигман, чьи родственники жили в Вильнюсе. С начала исследований там обнаружили уже более 7 тысяч находок, а в будущем на месте синагоги планируют создать музей.
2: А на досрочных выборах в Сейм в Нальчайском северном округе Нямуна-Ушра выдвигает бывшего министра культуры Игнатаса Адамавичуса. Это который пару недель побывал министром. Да. Выборы пройдут 8 ноября. Место освободилось после смерти депутата Евгения Шуклина. Своих кандидатов намерены выдвинуть 11 партий. Среди претендентов уже значатся Эдуарда Свайткус и Владислав Кондратович.
1: Министр культуры Лукас Альсис обсудил с руководителем Паневежского драматического театра имени Йозеса Мальтиниса отмену всех запланированных показов «Макбета». Спектакли отменили после того, как театр не смог договориться об оплате с ушедшим из труппы актером Тадесом Грином. Министерство ожидает, что руководство примет все необходимые меры, чтобы обеспечить продолжение репертуара и учесть интересы зрителей, заявил министр.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, гроза. Будет ветрено. На западе порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Днем температура от 18 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

Теперь на Радио Р. Все летнее. Thank you.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндугас Синкевичус заявил, что Литве необходима эффективная система всеобщей обороны. Ее еще предстоит создать. Инициативная группа предлагает правительству взять на себя ведущую роль, создать четкую правовую и организационную систему, в том числе Центр всеобщей обороны. Литве необходима эффективная система всеобщей обороны, нам еще предстоит ее создать, сказал премьер, я уже это сказал, а почему-то зачем-то повторил, что он сказал. Ну вот. А еще он сказал, что нам предстоит.
1: И он сказал,
2: да.
1: Тем временем министр образования Раминта Поповени не исключает, что в программах для национальных меньшинств, кроме Михаила Ломоносова, могут быть и другие авторы, которые вызывают вопросы. Сейчас министерство пересматривает программу русского языка и литературы, где Ломоносов указан как автор по выбору для девятиклассников. Решение обещают принять до конца августа. Премьер Миндугас Синкевичус ранее предложил исключить Ломоносова и рассмотреть включение в программу украинского поэта Тараса Шевченко.
2: Правление Сейма намерено обсудить возможные непрозрачные процедуры найма с канцлером парламента Альгирдасом Станчайтисом и главой службы специальных расследований Линасом Пернавасом. СТТА ранее указала на риск системных нарушений, в том числе при приеме людей без конкурса на срок до 6 месяцев. При этом конкретных данных о возможных преступлениях служба не представила.
1: 18% опрошенных в Литве не смогли сказать, сколько им ежемесячно обходится автомобиль без учета топлива. 67% тратят до 300 евро в месяц, 12% от 300 до 500 евро, а 3% более 500 евро. Лучше всего свои расходы знают молодые водители. Среди людей от 18 до 29 лет траты не смогли назвать только 10%. А вот люди более старшего возраста, до 65 лет, уже их таких, которые не смогли ничего сказать, 24%.
2: Потому что много денег могут себе не считать.
1: Опрос Норстат по заказу Европкар проводился в Литве, Латвии и Эстонии. Всего в нем участвовали 2400 опрошенных, 800 из них были жители Литвы.
2: Шатрененка, это вильнюсский район, представили новые символы староства, герб и флаг. На гербе изображен черный столб, напоминающий об историческом черном тракте, по которому проходила важная дорога в Вильнюс, а также горящие ветви, связанные с происхождением названия Шатрененкай. Пусть новые символы объединяют общину, напоминают о богатой истории края и вдохновляют вместе создавать его будущее, сказал вице-мэр Вильнюсского района Альгис Вайткевичус.
1: О погоде. Сегодня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, гроза. Будет ветрено, на западе порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р. Слушай радио.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: Радио Р.
1: 12 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр внутренних дел Мартинас Катерина заявил, что новый пакт ЕС о миграции и убежище ограничивает возможности пограничников и не должен мешать обеспечению безопасности страны. По его словам, Литва во время председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года может предложить партнерам пересмотреть отдельные положения документа. Пакт о миграции и убежище не должен ставить под сомнение безопасность государств, подчеркнул министр.
1: 22 декабря страны ЕС должны предложить жителям цифровой документ, удостоверяющий личность, которым можно будет пользоваться через специальное приложение и который будет признан по всему Евросоюзу. Позже в телефоне появятся водительские права, данные о медицинской страховке, электронные рецепты и другие документы. В Литве подготовка проекта задерживается, поэтому страна рискует не успеть запустить систему вовремя.
2: Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас отверг предположение, что последние решения города по сокращению использования русского языка связаны с предстоящими выборами. «Все, что я сейчас делаю, почему-то связывают с выборами. Я просто делаю свою работу и делаю ее последовательно», — заявил он. По словам мэра, это не политический пиар, а продолжение выбранного городом курса.
1: Литва в первой половине 2027 года будет председательствовать в Сейме ЕС. Спикер Сейма Йозес Оликас заявил, что к приему гостей обновляют помещения парламента, в том числе исторический зал 11 марта. Спикер Сейма Йозес Оликас отметил, когда приезжают гости, всегда приводишь свой дом в порядок. В Вильнюсе основные мероприятия пройдут в Литэкспо, а главные работы на улицах планируют завершить до Нового года. «Все идет по графику, серьезных проблем сегодня нет», сказал мэр города Валдис Бенкунскас.
2: С 1 сентября планируется компенсировать 9 новых препаратов для лечения разных видов рака. Лекарства для пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким холестерином, а также препарат для детей с нарушением роста. На компенсацию этих лекарств с сентября по декабрь потребуется около 13 миллионов евро. Препараты станут доступны после заключения договоров с производителями и включения их в список компенсируемых лекарств.
1: О погоде. Сегодня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, гроза. Будет ветрено, на западе порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Радио Р. Год по нотам.
1: Переворачиваем с вами календарь и отправляемся в 2004 год. Помните, как мы вовсю привыкали к новым гаджетам? Хватались за первые телефоны-раскладушки с цветными экранами, ставили модную полифонию на звонок, делились картинками через немыслимые на сегодняшний день аппараты передачи. И, конечно, мир стремительно летел в то время в цифровую эру. Но 6 мая вся эта суета вдруг отошла на второй план. Более 50 миллионов человек по всей планете отложили все свои дела и замерли у телевизора. В эфир вышла финальная серия «Друзей». После 10 лет в эфире мы со слезами на глазах прощались с пустой фиолетовой квартирой Моники, желтой рамкой на двери и любимым диваном в кофейне. С их уходом словно закончилась целая глава – эпоха теплого телевидения до смартфоновой эры. Время, когда дружба измерялась не лайками в соцсетях, а готовностью просто прийти в гости без предупреждения. Гаджеты с тех пор изменились до неузнаваемости. А вот песни из этого сериала остаются неизменной и по-прежнему объединяют сотни людей на планете.

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Правление Сейма намерено обсудить возможные непрозрачные процедуры найма с канцлером парламента Альгирдасом Станачайтисом и главой службы специальных расследований Линасом Пернавасом. СТТ ранее указала на риск системных нарушений, в том числе при приеме людей без конкурса на срок до 6 месяцев. При этом конкретных данных о возможных преступлениях служба не представила.
0: Голоса регионов.
1: На досрочных выборах в Сейм в Нальчайском северном округе Нямана-Аушера выдвигает бывшего министра культуры Игонотаса Адамовичуса. Выборы пройдут 8 ноября. Место освободилось после смерти депутата Евгения Шуклина. Своих кандидатов намерены выдвинуть 11 партий. Среди претендентов также Эдуарда Свайткус и Владислав Кондратович. Министерство окружающей среды поручило Вильнюсскому центру чрезвычайных ситуаций за 3 дня подготовить новый долгосрочный план распределения отходов Вильнюсского, Утинского и Алитусского регионов. Замминистра Гедре Ричкуте подчеркнула, кризис с отходами в Вильнюсе не должен решаться за счет других регионов. Сейчас Вильнюсская ТЭЦ принимает только отходы Вильнюсского региона, из-за чего в Алитусском регионе к концу августа может возникнуть экстремальная ситуация. Спикер Сейма Йоза Соликас призвал власти Тракайского района пересмотреть решение о преобразовании 2 школ с польским языком обучения в отделение других гимназий. «Все правовые основания для решения вопроса есть», — заявил Соликас, добавив, что ситуация влияет и на отношения с Польшей. Власти Тракай объясняют реорганизацию сокращением числа учеников, ростом расходов на содержание школы и требованиями законодательства. Гид Викинтас Герви подсчитал, что в Каунасе 65 скульптур посвящены конкретным мужчинам, а женщинам ни одной, сообщает ЛРТ. При этом известных женщин, достойных увековечения, немало. Только в межвоенный период в тогдашней временной столице жили и работали многие выдающиеся женщины. Их память в городе сохраняет в основном на мемориальных досках и в названиях улиц.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: В ночь на среду облачность будет рассеиваться. Температура воздуха 8-13 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность. Солнце станет больше, а воздух прогреется до 19-23 градусов.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Вторник. Вторник, 11 августа. Хороший день на волнах Радио Р. Женя Соленков с вами. В ближайших несколько часов буду являться к вам в ваши радиоприемники два раза в час. Ай, даже три. Подождите, и новости рассказывать, и вот что-то такое говорить ни о чем, только чтобы сопроводить ваш день, скажем так, в каком-то приятном ритме и тонусе. Надеюсь, это у нас всегда получается. А вы всегда остаетесь с улыбкой, когда на нашей волне. Хорошего вам продолжения дня, скорейшего завершение рабочего дня. Лучше всего, если у вас получится, конечно, за сегодняшний день еще наделать столько всяких важных дел, что разгрузите, например, себе среду, середину рабочей недели. А не получится, значит, завтра все успеется. Главное, ни почем не переживать и морально быть абсолютно спокойными, уравновешенными и радоваться тому, что солнце есть на улице, а не очень жарко.

0: Реклама. Всегда вена статимас. Ателощу. Тихрай.
1: Не пастебе, как ты там порату, из куря сумку ищейте. Сколос, нярмас, приклосомибе. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.

0: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Что сегодня принес нам вторник, 11 августа? Ну, тут такой, знаете, набор всяких дней и праздников, которые можно не то чтобы отметить, но подметить, что они существуют. Праздник второй молодости. Я надеюсь, что всем тем, кому немножечко за 30, 35, 40, 45, 50, 70, как раз-таки сегодня можно отметить вам праздник второй молодости. Международный день здорового сердца. И желаю вам, чтобы ваши сердца были крепкими и здоровыми. День белого гриба, то есть боровика. Ну, узнаем, почему и что там такого волшебного в этих грибах. День полета на воздушном шарике. Судя по всему, это немножечко связано с Винни-Пухом, который летал за медом.

там на воздушном шарике. И смотрю дальше. О, в Англии в этот день было запатентовано звуковое кино. Что-то этакое вот сегодня имеется, и о чем-то мы обязательно чуть подробнее поговорим, где-то на чем-то остановимся. А пока не останавливаемся и двигаемся дальше.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Министр соцзащиты и труда Инга Ругинения готовит план дополнительного повышения пенсий на ближайшие два года. По закону, в 2027 году они должны вырасти примерно на 8,5%, но за счет дополнительных средств СОДРа рост хотят довести как минимум до 10%. Сейчас средняя пенсия по старости составляет около 750 евро, а при необходимом стаже около 810. Фермерам хотят компенсировать часть расходов, выросших из-за подорожания топлива и удобрений. Министр сельского хозяйства Кястутис Мажейка сообщил, что подавать заявление не придется. Деньги планируют причислять автоматически по имеющимся данным. Средняя выплата может составить около 3500 евро, а получить помощь фермеры смогут в октябре-ноябре. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинени усомнилась в решении Вильнюсского самоуправления больше не принимать письменные заявления и жалобы на русском языке. Она поддерживает использование государственного языка, но считает, что такие ограничения могут усиливать разделение общества. «Мы что, делим людей на хороших и плохих, на тех, кто с нами и тех, кто не с нами? Мне такой подход не очень нравится», — заявила министр. 37-летний Сергей Рубцов и двое белорусских альпинистов пропали после восхождения на вершину Курумды высотой 6613 метров. Связи с ними нет со 2 августа. Последнее местонахождение литовца удалось установить с помощью местных операторов связи, однако поискам мешая сильный ветер, пока не могут подняться ни дрон, ни вертолет. Брат альпиниста Артур Рубцов сообщил ЛРТ, что улучшение погоды ожидают через день. К поискам также готовят группу спасателей. Астроном Вильнюсского университета Казимерас Чернис с коллегами дал открытым астероидам название Нида и Швентой в честь Ниды и реки Швентой. «Это одни из самых красивых мест Литвы, и мне приятно называть астероиды в их честь», — рассказал ученый. Всего Чернис с коллегами с 2004 года назвал более 150 астероидов. Около 100 из них получили литовские или связанные с историей Литвы названия. И о погоде. В ночь на среду облачность будет рассеиваться. Температура воздуха 8-13 градусов. Завтра днем ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до 19-23 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Ясно, где свои друзья про Литовую сезону. Это все надо прочитать. На ОЯС Лайдос про Балтарусию диаспору Литовую сезону. Видите, с каким еще штатом? 10.30. Мы сбусим? Ну, собственно, был сей ЛРТ. Так вот все вот так вот, как вот так вот.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Напомню для тех, кто вдруг забыл, что сегодня 11 августа и вторник. А вот завтра, 12 августа, дамы и господа, солнечное затмение можно будет наблюдать и на наших землях, на наших территориях. Максимум затмения завтра где-то в районе 8.15 вечера, в 20.15, 20.25, примерно вот в это время. Насколько будет закрыт солнечный диск? Скажу так, что судя по картам, которые я сейчас наблюдаю, от 80 до 80% солнца будет закрыто. А закрыто, естественно, луной. Поэтому, если вы хотели каких-то ярких впечатлений, несмотря на затмение, а это же всегда яркое впечатление, то помните, что наблюдать затмение нужно только в специальных сертифицированных очках для солнечного затмения. Это, говорят так, сертифицированные очки для затмения. Сколько раз они нам могут пригодиться в течение там невероятного количества лет. Но, мне кажется, совсем же недавно, тоже пару годиков назад, может быть, и меньше было солнечное затмение. Обычные солнцезащитные очки, дымчатое стекло, пленка и диски от фотографий. Но это не очень хорошо подходит, потому что можно повредить глаза. В любом случае, знайте, что это будет происходить. В какой-то момент резко начнет темнеть. Начало затмения в районе 7 часов вечера, чуть после, это завтра. Потихонечку, 8.15, 8.20 вечера затмится максимально, а потом пойдет на убыль. К 9 вечера солнце опять будет абсолютно незатмённое. В общем, не закрытое. Будем надеяться, что с погодой завтра повезет, и мы сможем все это наблюдать. Кстати, например, на острове Мадейра, там будет вообще полное затмение, и сейчас на Мадейре ввели там статус чрезвычайной ситуации, потому что огромный наплыв туристов ожидается, и там столько полиции, и военные тоже будут участвовать в том, чтобы наблюдать за порядком, а то мало ли солнышко скроется, все погрузится во тьму, и начнутся какие-нибудь неприятные вещи, в смысле, пойду-ка я что-нибудь в темноте наделаю нехорошее. Но это там у них на Мадейре. У нас солнце спрячется не полностью, хотя точно будет на что посмотреть.

0: Радио Р. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Второй рабочий день на этой неделе уже перевалил за свою середину. Это значит, что можно немножечко выдохнуть, расслабиться, потому что, как говорят специалисты, рабочая активность у всех абсолютно падает после 2 часов дня. А уже ближе, когда к 3, так это, знаете, такое... Еле-еле душа в теле, да работать. Но мы помним о том, что многие заступают на рабочую смену как раз-таки после обеда. И вот всем вам, тем, кому предстоит еще работать допоздна, огромные приветы и пожелания того, чтобы ваш рабочий день был легким. И вот хочется какую-то бодренькую песню. Погода сегодня довольно неплохая. Конечно, прохладный ветер ощущается, но это здорово, что мы с вами не сходим с ума от жары, особенно если находимся в крупных городах. Есть немножечко тучи на небе, либо, как на украинском тучи звучат, это хмары. Наверное, потому что небо хмурится. А, так вот, дамы и господа, нашел тут песенку хорошую. Она так называется «Над хмарами, над тучами». Поэтому ее и послушаем, приободримся.

0: Радио Р.
1: 15:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. 18% опрошенных в Литве не смогли сказать, сколько им ежемесячно обходится автомобиль без учета топлива. 67% тратят до 300 евро в месяц, 12% от 300 до 500 евро, 3% более 500 евро. Лучше всего свои расходы знают молодые водители. Среди людей 18-29 лет затраты не смогли назвать только 10% водителей. А среди тех, кому 50-65, уже 24% не знают, сколько им обходится автомобиль. Опрос Norstat по заказу Europcar проводился в Литве, Латвии и Эстонии. Всего в нем участвовали 2400 водителей, в том числе 800 жителей Литвы. Литовские разведслужбы заняли 18 место среди 21 европейской страны в рейтинге, составленном после консультаций с 60 экспертами из 25 стран. Эстония заняла 8 место, Польша 9, а Латвия на последнем 21. Первое место заняла британская Ми-6. Следом расположились разведслужбы Франции и Нидерландов. Сейм рассматривает предложение запретить подросткам младше 16 лет самостоятельно пользоваться соцсетями. Однако Министерство культуры предлагает дождаться общих правил Евросоюза, чтобы литовские нормы им не противоречили. По опросу Baltijos Tyrimai ограничения для несовершеннолетних поддержали бы 75% жителей Литвы. При этом 40% опрошенных школьников и студентов выступили против таких ограничений. Министр соцзащиты и труда Инга Ругиненя прокомментировала идею своей предшественницы вернуть дискотеки, чтобы молодым людям было проще знакомиться. «Я люблю танцевать. Если присоединитесь, сможем потанцевать вместе», — сказала премьер. При этом она подчеркнула, что для решения демографических проблем власти прежде всего готовят изменения в законах, в том числе новую модель отпуска по уходу за ребенком. И о погоде. Ближайшей ночью облака рассеются, температура воздуха 8-13 градусов тепла. Завтра днем переменная облачность, солнце будет побольше, чем сегодня. Воздух плюс 19, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Лето.

Это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио РФ.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Последний месяц лета – это всегда хорошо, что он еще есть, и всегда грустно, что лето заканчивается. А это я просто обожаю такие формулировки, которые в голову иногда приходят. Ну, друзья, надеюсь, вы мысль мою поняли. Итак, что хотел рассказать. Государственная продовольственная ветеринарная служба, та, которая сокращенно ВМВТ, говорит, что в этот период получает очень много вопросов о том, какие требования предъявляются при поездках в странах Евросоюза со своими домашними питомцами. Но ни для кого не секрет, что август – это время отпусков, причем самое обильное и самое богатое на отпуск времечко, и вторая половина августа в том числе. Так вот, три основных момента, которые вам стоит помнить, если вы берете с собой своего питомца куда-то в путешествие. Чипирование, прививки и документы. Правила Европейского Союза позволяют владельцам путешествовать со своими собаками, кошками, да хоть с хорьками и с бобрами по Евросоюзу, а также Норвегия, Северная Ирландия. Но при планировании такой поездки следует заранее позаботиться о том, чтобы у вашего питомца были все нужные документы. Вот так по порядку. Быть чипированным или иметь читаемую татуировку, если она сделана до 3 июля 2011 года. Иметь действующую прививку от бешенства. Необходимо убедиться, что вакцинация будет действительно на протяжении всей поездки. Иметь паспорт домашнего животного Европейского Союза, в котором указана информация об идентификации питомца и вакцинации от бешенства. У некоторых стран есть дополнительные требования. Ну, например, при поездке с собакой в Финляндию, Ирландию, Мальту, Норвегию или Северную Ирландию нужно, чтобы животное было обработано от ленточного червя. Вот так вот. И есть еще разница в полетах, в поездках на автомобилях. Поэтому, если вы собираетесь путешествовать со своим домашним питомцем, отправляйтесь на сайт Радио Р и находите там, в разделе «Социальные жизни», отпуск с четвероногими, и почитайте все необходимые правила. Вообще, всегда приглашаю вас быть с нами в социальных сетях.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Дамы и господа, мы с вами двигаемся дальше. Хороший день продолжается. Я все еще заменяю коллегу свою Ангелину Гудкову, которая отправилась в отпуск и вот две недели кайфует. Я сразу здесь с обращением ко всем тем, кто еще не был в отпуске в этом году. Родненькие, бросайте все, скорее отправляйтесь в отпуск. Пусть вас заменят ваши коллеги, пусть вас ничего не беспокоит. В отпуске помните, что не надо брать с собой ни компьютер, ни телефон с рабочими документами и файлами. Отпуск для того, чтобы отдыхать, потому что среди моих знакомых огромное количество тех, кто еду в отпуск, возьму с собой комп, надо будет поработать. Если вы так поступаете, значит, у вас ни отпуска, ни работы в эти недели не будет. Так что, дорогие мои, помните, хороший день призывает к тому, чтобы хороший день был каждый день, и вообще жизнь была хорошая. Хорошая жизнь — это когда ты успеваешь отдохнуть в отпуск и в выходные, всегда без телефонов. А тут еще и рабочий день заканчивается, так что оставляйте работу на работе и вперед по домам!

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но...

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене заявила, что не видит возможности повышать пенсионный возраст, который сейчас составляет 65 лет. По ее словам, многие люди уже после 50 лет сталкиваются с проблемами со здоровьем и трудностями при поиске работы. А работников старше 55 лет нередко предпочитают не нанимать. Сначала нужно сделать все, чтобы наши люди могли работать до 65 лет, а потом уходить на заслуженный отдых, сказала министр.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас отверг предположение, что последнее решение города по сокращению использования русского языка связано с предстоящими выборами. «Все, что я сейчас делаю, почему-то связывают с выборами. Я просто делаю свою работу и делаю ее последовательно», — заявил он. По словам мэра, это не политический пиар, а продолжение выбранного городом курса. Министр культуры Лукас Алсис обсудит с руководством Понявижийского драматического театра имени Йозеса Мальтиниса отмену всех запланированных показов «Макбета». Спектакли отменили после того, как театр не смог договориться об оплате с ушедшими с труппы актером Тадасом Грином. Министерство ожидает, что руководство примет все необходимые меры, чтобы обеспечить продолжение репертуара и учесть интересы зрителей, заявил Алсис. Латвийская авиакомпания AirBaltic в зимнем сезоне прекратит полеты из Вильнюса в Берлин и Дубай, а также сократит число рейсов между Вильнюсом и Таллином. Кроме того, отменяются маршруты из Паланги на Тенерифе. В компании объясняют изменения ожидаемым зимним спросом, при этом из Вильнюса появится новый маршрут в Женеву. Французский студент Хакаро Валле пробежал в Вильнюсе 27 километров, чтобы привлечь внимание к диабету первого типа, его ранней диагностике и дискриминации людей с хроническими заболеваниями. Сам Валле живет с диабетом и этим летом в рамках инициативы Just Did It намерен пробежать по 27 километров во всех 27 столицах Евросоюза. «Я хочу превратить спортивный вызов в важное и заметное послание», — сказал он.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью 8-13 градусов тепла. Днем завтра переменная облачность и температура воздуха плюс 19, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. В это время привычно услышать йоу, хеллоу, потому что хороший день продолжается. Женя Соленков все еще с вами. И вот думаю, что нужно порадовать нас всех какой-нибудь песней. Такой летней, летней. У каждого лета есть свой гимн. И, как мне кажется, вот гимн нынешнего лета – это песня про то, как танцует под шаде. Она танцует под шаде, танцы, что-то там на мне. Так вот. Я, например, не сразу вообще понял, что это за танцы такие под шаде. Я думаю, ну под шаде, это как шардоне, это что? А потом до меня доходит, что точно, это же певица. Это же певица, и все мы знаем ее песни. Как минимум одну. Вот, кстати, не знаю, с чего начать. А давайте мы начнем с песни как раз-таки самой шаде. А уже потом в конце часа послушаем песню про ее песню. Вот так вот. Так что слушаем ту самую шаде, под которую танцуют в треке, который уже всем давненько приелся за это лето.

собственно, в припеве хита этого лета, который звучит, тоже называется «Шаде», и там она танцует под «Шаде» танцы, что-то там, господи, не помню там, как правильно эта строчка, но неважно, потому что, так скажем, мелодика и припев, конечно, очень заедающие, поэтому давайте мы эту песню и послушаем, и теперь вы будете знать, что же такое, под какую же, под что же, что такое «Шаде», и почему под «Шаде» хочется танцевать, вы уже в курсе. А теперь танцуйте и под песню, которая «Шаде» посвящается.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что Литве необходима эффективная система всеобщей обороны, и ее еще предстоит создать. Инициативная группа предлагает правительству взять на себя ведущую роль, создать четкую правовую и организационную систему, в том числе Центр всеобщей обороны. «Литве необходима эффективная система всеобщей обороны, нам еще предстоит ее создать». Это слова премьера. Министр внутренних дел Мартинас Катилинас заявил, что новый пакт Евросоюза о миграции и убежище ограничивает возможности пограничников и не должен мешать обеспечению безопасности стран. По его словам, Литва во время председательства в Совете Евросоюза в первой половине 2027 года может предложить партнерам пересмотреть отдельное положение документа. «Пакт о миграции и убежище не должен ставить под сомнение безопасность государства», подчеркнул министр. Министр внутренних дел Мартинас Катилинас считает, что для приезжающих в Литву иностранцев стоит установить требование выучить литовский язык до определенного уровня за установленный срок. «Я и сам вижу в Вильнюсе, что русского языка на улицах действительно стало больше», — сказал министр. По его словам, одновременно нужно решать и проблему интеграции жителей страны, которые за 36 лет независимости так и не научились свободно говорить по-литовски. С 1 сентября планируется компенсировать 9 новых препаратов для лечения разных видов рака, лекарства для пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким холестерином, а также препарат для детей с нарушениями роста. На компенсацию этих лекарств с сентября по декабрь потребуется около 13 миллионов евро. Препараты станут доступны после заключения договоров с производителями и включения в список компенсируемых лекарств. С 22 декабря страны Евросоюза должны предложить жителям цифровой документ, удостоверяющий личность, которым можно будет пользоваться через специальное приложение, которое будут признавать по всему Евросоюзу. Позже в телефоне появятся водительские права, данные медицинской страховки, электронные рецепты и другие документы. В Литве подготовка проекта задерживается, поэтому наша страна рискует не успеть запустить систему вовремя. И о погоде. В ночь на среду облачность будет рассеиваться, температура воздуха 8-13 градусов тепла. А вот завтра днем воздух прогреется до 19-23 градусов, ожидается переменная облачность.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Ах, это свабдя, свабдя. Я в детстве так и говорил, не свадьба, а свабдя. И мы тут у вас вот спросили на странице Радио Р Фейсбук, какое ваше любимое слово, которое вы любите произносить неправильно в какой-то забавной форме. И, естественно, вы нам понаписали, чему мы очень рады. Есть такие варианты, как шунюкас. Юлиана пишет, что слово «доктор» она произносит как «доткар». Ну, интересно, «доткар», «доткар». Свабди, естественно, очень много таких вариантов, потому что, наверное, с детства там где-то исковеркал себе, неправильно расставил согласные, вот и получилось. Андрей Прокудин говорит, что слово «абьюзер» он произносит как «арбузер». Я, кстати, тоже так вот в разговоре каком-то, не на публику, где-то в приватных разговорах тоже так все время говорю. А, арбузер. Не хулиган, а хулюган. Кто-то здесь написал, что район Шишкине вильнюсский называет Шишкине. Это я даже знаю откуда. Это один блогер так в ТикТоке неумело расставлял ударения и прям заело. У всех все угорают с этого. Пардонте. Ну да, это тоже хороший такой слово преобразование случилось. И пардон звучит как пардонте, пожалуйста. А вот здесь еще нам рассказывают, что кто-то авокадо называет как адвокато. Дайте мне, пожалуйста, 3 килограмма адвоката. Не делай мне невры. Невры вместо нервов. Если вы сомневаетесь, в каком месте нужно поставить ударение в слове «одновременно» или «одновременно», то можно поступать так, как поступает Юлия, которая говорит просто «одновременно». «Стаканы» вместо «стаканы». И на работе вот Юлиана нам пишет, что вместо слова «тендер» говорю «тиндер». Вы подготовили уже «тиндер»? Нужно подписать «тиндер». «Фиолетовый» вместо «фиолетовый». «Клубаки» вместо «каблуков». «Лысопед», «ласопед» вместо «велосипеда». Чего только нет. Ой, друзья, как бы вы ни говорили, знаете, когда-то была такая хорошая шутка по поводу «звонит» и «звонит». «Звонит» — это неправильная форма, правильно говорить «звонит». Не помню, кто так пошутил, но звучало это примерно так. Да и не важно вообще, звонит или звонит. Главное, что дозванивается. Так и здесь. Как бы вы слова не коверкали и не дурачились с этими словами всячески, со своими оборотами, главное, чтобы вас понимали, чтобы это вызывало улыбку.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио.

0: Apollo.
1: Радио Р. Твое любимое радио.
2: Ох, дамы и господа, подходит к концу рабочий вторник. У тех, у кого он продолжается, это отдельные приветы. Желаем вам, чтобы на нашей волне у вас всегда было хорошее настроение, даже когда у многих уже рабочее время закончилось, а у вас вовсю оно в разгаре. Всем тем, кто закончил рабочий день, желаю хорошего нерабочего вечера. На улице достаточно свежо, приятный воздух, можно погулять, подышать и даже не мучиться от жары. И не сказать, чтобы даже от холода сейчас...

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Радио Р.
1: В ночь на среду облачность будет рассеиваться, однако местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ближайшей ночью 8-13 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность, солнце станет больше, а воздух прогреется до 19-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Р.
1: В ночь на среду облачность будет рассеиваться, однако местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ближайшей ночью 8-13 градусов тепла. Завтра днем ожидается переменная облачность, солнце станет больше, а воздух прогреется до 19-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето

0: так как и я.
1: Радио Р. Твое лето.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Радио твоего настроения.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: слушаете Радио Р.
1: Лето. Лето.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио Р. Лето.
1: Le disque jockey Zach est de retour.